0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов в Яндекс. Месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте vb.defizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц за консалитов и активации ледовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организации акции. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 23 и узнавайте подробности. +2 23 23. Натуральный растительный комплекс секрет императора – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23 23 +2 23 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Британские ученые доказали, лежать утром в теплой кровати и никуда не идти полезно для здоровья.
0: Это радио «Дача».

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
0: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
1: Слушайте легендарную «Песню года».
0: Только на радио «Дача».
2: Реклама.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
6: Просто так.
5: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ярко в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 23 и узнавайте подробности. +2 23 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23 23 +2 23 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
6: Спокойно, ведь есть «Муратокс». Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
5: Да, «Муратокс». Больше никаких муравьев.
6: Рекомендую.
7: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акции и правила на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
8: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
9: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
10: А чем вам нравится стиральная паста Альба Актив?
11: Белье такое белое, даже без кипячения.
12: Отлично справляется со сложными пятнами.
13: Отстирывает даже в холодной воде.
10: Альба Актив. Стирает чисто, эффективно, безопасно.
14: Будь подвижным, энергичным с гелем Активист. Двигайся легко, свободно с гелем Активист. С гелем Активист в активную жизнь.
15: От колорадского жука Карада. Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
16: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
17: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям.
18: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
19: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
20: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
21: От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубнищит».
22: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальном эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сергей. Хотел бы передать огромный привет всем радиослушателям и пожелать прекрасного дня. И поставить песню со сестрой Полины Пух. Спасибо большое, радио «Дача». Звезды огонь.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: Семь часов утра. С вами на радио «Дача» Татьяна Буланова.

0: поэзии в душе.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
2: Добрая половина граждан в понедельник утром выглядит как вообще недобрая.
1: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Радио Дача. Телефон рекламной службы 326-6446.

0: календарь на радио Дача.
1: Сегодня 17-й день лунного цикла. Это время общения, радости, дружеских встреч, ярких знакомств и запоминающихся свиданий. Особенно благоприятной будет первая половина дня. Многие люди смогут почувствовать прилив энергии и, как любое творческое дело, идет на ура. Однако день слабо подходит для рутинной работы, составления отчетов и прогнозов на будущее. Избавьте себя от перенапряжения сегодня.
0: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
3: Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
8: Подробности на tixfli.rf.
9: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
10: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
11: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
12: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
13: В дороге,
14: в самолете. Просто и удобно.
15: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
18: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
19: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
20: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
21: Кэшбэк на 3000 баллов в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации акции. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
22: С Greenlife на грядке все в порядке.
23: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Greenlife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Greenlife в магазинах города.
24: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
25: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
26: А чем вам нравится чистящая паста Альба Чистоник?

0: Круто, быстро, безопасно.
1: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
2: Жук Колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
3: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
4: Полина Гагарина.
0: Корни.
6: Ты узнаешь ее из тысячи.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радио «Дача» представляет.
7: Как ты шутишь, чувак!
3: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лох-Несс» в кино с 7 мая. 6+.
1: От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубнищит».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий. Я звоню из города Волгограда. Передаю большой привет самой замечательной маме на свете, Зое Сергеевне, и лучшему брату Андрову Александру Валерьевичу. Всего самого наилучшего всем. И дарю песни группы «Интаж». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Это новости на радио «Дача» в Санкт-Петербурге, в студии Дарина Некрасова. Доброе утро. Владимир Путин на этой неделе проведет двусторонние встречи, в частности, с премьер-министром Словакии и президентом Белоруссии. Они приедут в Москву перед Парадом Победы. Кроме того, глава нашего государства традиционно выступит на параде в честь Дня Победы 9 мая и поздравит президентский полк с 90-летним юбилеем. Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что выступление Владимира Путина на параде 9 мая ждет весь мир. Оно будет очень важным. В России заработал новый ГОСТ на ногтевой сервис. Как пишет РИА Новости, в него добавлены новые термины, включая карту типовых технологических процессов и протокол визитов клиента. Указаны временные рамки для проведения различных видов маникюра и педикюра в зависимости от сложности операции. К примеру, на классический маникюр отводится от 45 до 60 минут. При этом моделирование искусственных ногтей гелем предлагается выполнить от 70 до 150 минут. Уточняется, основное отличие нового стандарта от уже действующих заключается в детализации всех операций. 84% россиян планируют поездки до конца текущего года, при этом около 70% из них ориентируются исключительно на внутренний туризм, показало исследование сервиса «Яндекс.Путешествия». Среди российских направлений лидируют Краснодарский край, Санкт-Петербург, Крым, Кавказские минеральные воды и Москва. Эксперты рынка выделили и присущую этому году особенность. Сограждане начали интересоваться путешествиями внутри собственного региона. Это может указывать на развитие коротких поездок и стремление оптимизировать расходы и время в пути. Официальный курс доллара на сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час на радио «Дача» откроет песня «Хобби» в исполнении Анны Асти и Филиппа Киркорова.

0: Прекрасный творческий тандем на радиодаче. Настя, Филипп Киркоров. Вчера, кстати, смотрела в интернете его, Филиппа Киркорова, распаковку подарков ко дню рождения. Если честно, было очень интересно, занимательно, ярко. Хотелось, чтобы это видео не заканчивалось. Ведь важно, подарки-то были подобраны со вкусом специально для именинника. А вот согласно опросу, россияне прежде всего хотят на день рождения получить гаджеты, ювелирные украшения, парфюмерию и косметику. Это такой, знаете, такой усредненный, мне кажется, все-таки лучший подарок – это тот, который получил именинник специально для себя. Для вас будет замечательная подборка любимой музыки на радиодаче. В скором времени будем слушать Игоря Скляра, Полину и Наталью Ветлицкую. Прямо сейчас Мария Федорова с вами. Всем привет!
1: Ваше начало!

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
5: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
6: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
7: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Долго ли, коротко ли мы с вами отдыхали? Тем не менее, сегодня снова на работе, как штыки. Пока еще, правда, витаем в облаках, но собраться надо, друзья. В конце концов, эта рабочая неделя пройдет, и снова будет 3 выходных дня. Мелочь, а приятно. И приятная музыка для всех вас на радио «Дача». В скором времени будем слушать Полину Гагарин, группу «Блестящие» и Катю Леля. А еще у нас намечается рубрика «Гороскоп». Узнаем, что советуют нам звезды на день сегодняшний, 4 мая.
1: Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем в Петербурге возможен небольшой дождь. На термометрах плюс 18. Ветер западный до 5 метров в секунду. Сейчас за окном плюс 11 градусов, а в Кронштадте, где тоже слушают радиодачу, а сегодня пасмурно и до плюс 17.
3: Реклама.
4: Здравствуйте, я Сорокин Денис, директор Ленремонта. Если ваша ванна потемнела, потрескалась или покрылась ржавыми пятнами, звоните 344-44-44. Мы обновим вашу ванну наливным акрилом, эмалью или поставим вкладыш. После нашей работы ваша ванна станет как новенькая. Мыться можно уже через сутки. Гарантия 2 года. Скидки льготникам. Звоните за бесплатной консультацией 344-44-44. Ленремонт 344-44-44.
1: Радио «Дача». Телефон рекламы. Службы 326-6446. Радио «Дача» 97 и

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Доброе утро, на радиодаче «Гороскоп». Сегодня близнецы, весы и водолеи будут постоянно переключаться между задачами, разговорами и новостями. Есть шанс получить важную информацию или предложение, которое сначала покажется странным, но позже окажется весьма полезным. Овны, львы и скорпионы могут почувствовать желание резко изменить жизнь вокруг себя, однако звезды не советуют рубить с плеча и не принимать решений в состоянии раздражения. Тельцам, девам и козерогам стоит обратить внимание на мелочи. Именно детали сегодня будут играть главную роль, особенно в рабочих и финансовых вопросах. Ракам, рыбам и стрельцам важно не перегружать себя чужими проблемами. День может эмоционально вымотать, если слишком глубоко включаться в переживания окружающих.
2: Спонсор ООО CSC LTD. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: ребята, мы на радио «Дача» точно знаем, что стартовавший дачный сезон обязательно должен сопровождаться только хорошей музыкой, поэтому еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9 утра, разумеется, зрителей будет ждать шикарная подборка любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. Все подробности найдете на нашем сайте radiodacha.ru. И в эфире обещаем вам любимые песни в ближайшие минуты от Николая Игнатюка и певицы Славы. Дождитесь!
1: Удачной дороги!
2: По данным сервиса Яндекс.Карты, в эту минуту в Петербурге загруженность дорог оценивается в 4 балла. Ожидается, что к 9 часам количество пробок немного увеличится и составит 5 баллов. Команда «Радиодача» желает вам чудесного настроения и теплого начала дня.
1: Реклама.

0: Звони 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Привет, сосед, у тебя что, новые зубы?
2: Да, вставил зубы в сети стоматологии «Фактор улыбки». Сделали все быстро и качественно. И, кстати, в мае у них скидки до 30% на имплантацию, протезирование и лечение.
1: Вот это да!
2: Еще и консультация стоматолога бесплатная. Записывай телефон, чтобы успеть на майские скидки. 770-65-35.
0: Записал. 770-65-35. Стоматология «Фактор улыбки». Имеются противопоказания. Необходимо получить консультацию специалиста.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
6: Бабаюпик. Красиво придумали.
5: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 326-6446.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: Пусть птица удачи, птица счастья прилетит сегодня каждому из вас, друзья, и сделает эту наступившую рабочую неделю невероятно успешной и душевной. Что касается музыки, позаботимся об этом мы на радио «Дача». В ближайшие минуты будем слушать Валерию и исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для ваших поздравлений и приветов 8495-995-2555. Звоните, оставляйте какие-нибудь красивые, добрые пожелания и не забудьте заказать песню, которая вам нравится. Мы ее поставим в эфир уже в финале часа на радио «Дача». Будем вместе.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах радио «Дача». Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
4: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
5: 0+.
6: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
7: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
6: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
11: От Вернер?
10: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
11: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
10: Чижик. 100% гарантия качества.
12: Чижик.
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
14: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
15: Кисель Реавит для желудка суперхит.
16: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
15: Кисель Реавит желудок поблагодарит.
17: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
18: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
19: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
20: Подробности на tixfly.rf.
21: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
22: Просто так.
21: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
23: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правила на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
24: Скидки в аптеках «Столички».
25: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках «Столички» на столички.ру.
26: Аптеки «Столички». Низкие цены в шаге от дома.
27: По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
28: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
29: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
0: то, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
26: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
1: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
5: Категория 16+.
7: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
12: Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
4: 6+.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
5: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна, город Улан-Удэ. Хочу передать привет своим девчонкам, город Хабаровск, Лазо 30. Девчонки, хорошего вам дня. Танюша Гордеева, Кравкова Елена Викторовна, Светлана, Вика, Оксаночка. Я вас очень сильно люблю, всегда вас помню. Таня, заказываю для вас песню Григория Лепса. Спасибо, радио «Дача».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Девять часов утра. С вами «Радио Дача».

0: Новости.
1: Это новости на радио «Дача» в Санкт-Петербурге, в студии Дарина Некрасова. Доброе утро. В Рособорнадзоре запретили досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ. В ведомстве рассказали, при срабатывании металлоискателя ученики должны добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, иначе их не допустят в пункт проведения экзамена. Нарушившие эти правила смогут пересдать его в резервные сроки только по решению председателя комиссии. Напомню, основная волна ЕГЭ начнется в России 1 июня с тестирований по истории, литературе и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов. Эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом в России закончится в конце мая-начале июня. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там же рассказали, что в текущем сезоне заболеваемость находится на уровне предыдущих аналогичных сезонов. Добавлю, ранее ведомство открыло горячую линию по вопросам инфекций, передающихся через укус клещей. Она будет работать в России до 10 мая. Специалисты ведомства ответят на актуальные вопросы о правилах индивидуальной защиты и действиях при присасывании. На федеральном уровне в круглосуточном и бесплатном режиме функционирует единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру телефона 8 800 555 49 43. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час на радио «Дача» откроет Дима Билан и песня «Невозможное возможно».
2: Много музыки
0: и мало слов.
2: Этим утром
0: на радио «Дача».

0: Нюрбула, одна 60-летняя жительница нашей страны, решила на майские праздники вместе с внуками прыгнуть с парашютом. Говорит, впечатления незабываемые. В общем, если душа чего-то просит, не отказывайте ей, друзья, не отказывайте себе в любимой отечественной музыке. Далее на радиодаче будем слушать Николая Баскова, Кая Метова. Это далеко не все. А еще в этом часе сыграем в игру из песни «Слов не выкинешь». Все как всегда, я загадаю слово определенное, а вы будете вспоминать песни с этим словом, которые звучат в эфире «Радио Дача». Победитель, разумеется, получит приз на память. Удачного дня желаю вам!
1: Ваше начало дня!

0: Мы с диджеем Демиксером записали новую классную песню «Цвета вишни». Она о любви, конечно, причем головокружительной и стремительной. Желаем вам испытать похожие чувства этой весной. Слушайте нашу новинку на радио «Дача».
1: Ты из

0: Настоящий друг с тобой, даже когда ты не прав. А все остальные просто знакомые. Тем не менее, нас много. И что вдвойне приятно, музыки радиодачи хватит на всех. После Мари Краймбрери будем слушать Олега Газманова, Стаса Михайлова с Таисией Повали в дуэте. И узнаем, какое событие можно отметить сегодня, 4 мая. Впереди на радиодаче рубрика «Праздник каждый день». Не пропустите!
1: Погода.
2: Сегодня днем, по данным сервиса Яндекс.Погода, в культурной столице облачно. Возможен небольшой дождь, до 18 тепла. Ветер западный до 5 метров в секунду. Сейчас в Петербурге 12 градусов со знаком плюс, а во Всеволожске, где тоже вещает радиодача, сегодня облачно и 17 выше нуля.
1: Реклама.

0: Звони 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Привет, сосед, у тебя что, новые зубы?
2: Да, вставил зубы в сети стоматологии «Фактор улыбки». Сделали все быстро и качественно. И, кстати, в мае у них скидки до 30% на имплантацию, протезирование и лечение.
1: Вот это да!
2: Еще и консультация стоматолога бесплатная. Записывай телефон, чтобы успеть на майские скидки. 770-65-35.
0: Записал. 770-65-35. Стоматология «Фактор улыбки». Имеется противопоказание. Необходимо получить консультацию специалиста.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 326-6446.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Ежегодно 4 мая отмечается необычный праздник – День собачьего счастья. Отмечают его те, кто не мыслит жизни без своих четвероногих питомцев. Этот день – прекрасный повод напомнить об огромном вкладе собак в нашу жизнь и о том, как важно заботиться о наших верных спутниках. Помните счастье собак в доме и во внимании, которое дарит им хозяин.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

Бог рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Пришло время поиграть нам с вами на радиодаче. Будем сейчас вспоминать песни из эфира, из нашего радиодачного, со словом «черемуха». Очень символично. В такие-то прекрасные майские дни уже все цветет. И много песен именно спето именно о черемухе. Срочно их вспоминайте, те, которые звучат в эфире радиодача. И звоните к нам в студию по номеру телефона в Москве 8495-995-2555. Важно назвать исполнителя, песню и напеть нам пару предложений, а мы вручим победителю шикарный набор для белоснежной улыбки. Вот такое задание на сегодня. Желаем удачи!
1: Удачной дороги!
3: По данным сервиса Яндекс.Карты, в эту минуту в городе на Неве загруженность дорог оценивается в 5 баллов. Ожидается, что к 10 часам дорожная ситуация станет легче, на пути будет уже 4 балла. Команда «Радиодача» желает вам удачной дороги и замечательного настроения.
1: «Радиодача» 97.0 FM.

0: «Утренняя игра».
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Вот она, игра «Из песни слов не выкинешь» на радио «Дача». И прямо сейчас узнаем, кто же победил в нашей игре. Кто вперед всех исполнил песню со словом «черемуха», которая звучит в нашем эфире постоянно. Были разные варианты, но спела нам и дозвонилась Екатерина из Долгопрудного. Давайте слушать.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Я из города Долгопрудного. Я вспомнила песню «Черемуха». Марина Журавлева ее исполняет. Ах, черемуха белая, сколько бед ты наделала. Ах, любовь твоя смелая, сумасшедшей была, ароматом дурманила, только сердце поранила. Я ведь знала заранее, это только игра. Радио «Дача», большой привет всем. Прекрасного настроения и всем-всем майских солнечных дней.
2: Ура! Екатерина, если бы вы были в караоке, я бы вам сказала: Екатерина, вы поете на 100 баллов. Отличную песню вы вспомнили, прекрасно ее исполнили, так скажем. И поэтому мы вручаем вам от Радио «Дача», от Water Dent подарок. Набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для регатора, ополаскиватель для рта, детская пенка, ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. И дать такую песню будем слушать, чтобы с деталей же начинается все. Соответственно, и «Утро доброе» начинается с деталей музыкальных. Вот она, Марина Журавлева, та самая композиция «Белая черемуха» на радио «Дача». Завтра сыграем еще, друзья!

0: Из песни слов не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача». Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
6: Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbdfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
9: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
10: А давай. Только шашлык еще возьмем.
9: А где самый вкусный?
10: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
14: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
15: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
16: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
17: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67 8 800 267 67.
18: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
20: Скидки в аптеках столички.
21: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
20: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
22: Растения балуются. Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
23: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
17: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь! Я еду в Гагры с самим Якиным! Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
23: 26 сентября 2026 года.
2: Москва, Лайф-Арена.
23: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
23: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
23: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
23: Андрей Державин.
2: Группа «Винтаж».
23: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
23: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Маргарита. Я хочу поздравить сегодня свою подругу Ирину с днем рождения. Желаю ей здоровья, настроения, любви, чтобы все мечты ее сбывались. Она сейчас отдыхает в Геленджике. И прошу передать радио «Дача» песню «С днем рождения».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: Десять часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Это новости на радио «Дача» в Северной столице, в студии Дарина Некрасова. Доброе утро. В России начал действовать ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов. Как пишет РИА Новости, он устанавливает требования к оборудованию, позволяющему дистанционно контролировать температуру, программировать режимы обогрева и вести учет потребления тепла в каждой квартире. В первую очередь он касается проектировщиков, застройщиков, управляющих компаний и производителей климатического оборудования. ЕГЭ не будет отменен в ближайшие годы, а альтернативная модель поступления в вузы может появиться в России не ранее, чем через 10 лет. Как пишет ТАСС, таким мнением поделился глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что текущая модель единых госэкзаменов, несмотря на все свои недостатки, обеспечивает честность и равные возможности для выпускников из любого региона. Тем временем в Минпросвещении установили новые нормы изучения обществознания в школах. С 1 сентября будущего года в 9 и 11 классах на этот предмет будет отводиться 1 час в неделю, а в 10 классе 2 часа в неделю. По словам министра Сергея Кравцова, федеральная рабочая программа по данной дисциплине стала более практикоориентированной и в патриотическом ключе раскрывает важнейшие темы из основных сфер общественной жизни России. Открылась регистрация на цифровое шествие «Бессмертный полк». Трансляция пройдет в День Победы. Чтобы принять в нем участие, нужно до 6 мая включительно подать заявку на сайте 2026.polkrf.ru, в мини-приложениях ВКонтакте, Одноклассниках или в мессенджере Макс. В личном кабинете необходимо загрузить фотографию, данные о своем герое. Добавлю, само онлайн-шествие начнется 9 мая в полдень по местному времени на сайте проекта и экранах по всей стране. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час на радио «Дача» откроет песня «Твой или ничей» в исполнении группы «Бис».

0: Новый хит уже записан, но клип снят, новый альбом на подходе. Это группа «Бис» на радио «Дача». Далее с удовольствием послушаем композиции Игоря Корнелюка, Михаила Шуфутинского, «Смеи Бойко» и группу «Дюна». Кстати, ученые говорят, что музыку можно слушать круглосуточно, главное не очень громко, и самое главное, регулярно нужно проверять слух у специалиста, чтобы все, так сказать, ноты расслышать, ведь музыка, она очень интересная, многогранная, с разными сюрпризами, если хорошие наушники. Продолжаем наслаждаться любимыми хитами на радио «Дача».
1: Ваше начало дня

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

0: Немного лирики не помешает.
1: Этим утром на радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

правда, счастье рядом, оно, знаете ли, в мелочах. Например, для дачников и огородников счастье – это старт дачного сезона. И на радио «Дача» весь дачный сезон помогает разбираться во всех тонкостях ухода за растениями, увеличением урожайности.

0: ценностей и в подборе подходящих расходников. Рубрика «Хорошо устроено» называется. И каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Друзья, чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в эфире «Радио Дача». И отличной музыкой наслаждайтесь. В скором времени будут хиты от Мурата Насырова и Татьяны Булановой. А еще прозвучит известная песня в рубрике «Тот самый хит» на «Радио Дача».
1: Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем в северной столице облачно, 18 градусов выше нуля. Ветер западный до 5 метров в секунду. Сейчас в Петербурге плюс 14, а в Красном Селе, где тоже слушают радиодачу, в понедельник пасмурно и до плюс 19.
1: Радиодача 97.0

0: Музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 2006.
0: Певица Алена Высоцкая.

0: можно отправить привет или поздравление своего дорогого человека с помощью рубрики «Удачный момент» на радио «Дача». Рубрика выходит в эфир в финале каждого часа, и, соответственно, в финале каждого часа мы делаем кого-то из вас немного счастливее песню. Еще ставим в эфир вашу любимую. Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Звоните, запишем душевное сообщение, и вы услышите его в эфире радио «Дача» уже совсем скоро. Прежде насладимся классными песнями в исполнении группы «Краски» и Аллы Рид. Оставайтесь с нами.
1: Удачной дороги!
2: По данным сервиса Яндекс.Карты, в эту минуту в Петербурге загруженность дорог оценивается в 3 балла. Ожидается, что к 11 часам количество пробок останется на том же уровне в 3 балла. Команда «Радио Дача» желает вам чудесного солнечного настроения и удачной дороги.
1: Реклама.
3: Сова? Это мне?
4: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены, здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони 317-33-34. 317-33-34.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 326-6446.

0: традиция по-весеннему солнечно. В каждое окошко лучиком весна, и в каждый дом радиодача музыка звучит и продолжает поднимать вам настроение. В скором времени будем слушать Виктора Королева. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
5: От Вернер?
4: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
5: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
4: Чижик. 100% гарантия качества.
6: Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
9: Кисель Реавит. Для желудка суперхит.
10: Высыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
9: Кисель Реавит. Желудок поблагодарит.
11: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
12: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
13: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
14: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
15: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
16: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
17: Радиодача представляет!
18: Что там у нас с крышей?
19: Отъехала!
20: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси – чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.
21: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
22: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: карете.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
7: Здравствуйте, радио «Дача». Я Сенечкина Татьяна из поселка Правдинский Московской области. Хочу поздравить своего сына Денечкина Андрея с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 48 лет. Андрей, хочется пожелать тебе хорошего здоровья, счастья, любви, душевного тепла, хорошего настроения и оставаться молодым и красивым. И пусть прозвучит для тебя песня «Черная смородина». Спасибо, радио «Дача».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: Одиннадцать часов. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Это новости на радиодаче в Петербурге, в студии Дарина Некрасова. Здравствуйте. Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий создание горной зоны на Алтае. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Ранее глава Республики Алтай Андрей Турчак заявил, что игорную зону планируется запустить в Майминском районе. Это будет не сеть казино по всему региону, а локальные игорные заведения в пределах очерченной территории. Добавлю, сейчас в России есть 4 игорные зоны. Они находятся в Калининградской области, в Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. Еще одну в Крыму на стадии строительства. Всплеск активности мошенников выявлен в России в преддверии Дня Победы. Как сообщили в Роскачестве, злоумышленники делают фальшивые сайты, которые внешне похожи на портал госуслуг. Там аферисты предлагают оформить якобы социальную поддержку к празднику. Уточняется, на подобных интернет-страницах жертва вводит логин и пароль от своей учетной записи на госуслугах и код из СМС. Зайдя в аккаунт, мошенникам становятся доступны все личные данные человека, в том числе паспортные, СНИЛС, сведения о кредитах и недвижимости. Их аферисты используют для того, чтобы выманивать средства у жертвы и ее близких. Ранее россиян предупредили о фишинговых открытках ко Дню Победы, а под их видом злоумышленники могут рассылать вредоносные программы и поддельные ссылки. Во Всемирной организации здравоохранения предупредили об активации клещей. Она возрастает весной и в начале лета на фоне повышения температуры. Там порекомендовали носить одежду с длинными рукавами и избегать густой растительности, чтобы обезопасить себя от укусов насекомых. После пребывания на открытом воздухе важно осмотреть себя, детей и домашних животных на наличие клещей и немедленно их удалить. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час на радио «Дача» откроет песня «На ладони линия» в исполнении Стаса Пьехи.
0: Прямо сейчас

0: Мы спешим завершить эту рабочую неделю, которая только сегодня началась. Тем не менее, хочется снова на выходные, чтобы наслаждаться отдыхом и какими-нибудь приятными делами в кругу своих друзей и близких. И приятная музыка для вас на радио «Дача» в скором времени ожидается. Будем слушать Филиппа Киркорова, Раду Рай и Жасмин. И, как обычно, в финале часа заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555.
1: Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в городе на Неве пасмурно, плюс 18, ветер западный до 5 метров в секунду. Прямо сейчас в нашем городе плюс 15 градусов, а в Павловске, где тоже слушают радиодачу, сегодня облачно и до плюс 17.
1: Реклама.
3: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участка

0: Всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 326-6446.

где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое

ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе другого

0: Кому не хватает танцев в этот понедельник, друзья, напомню про наш дополнительный онлайн-канал «Диск-дача». Есть еще один «Песня года». Можно их слушать на сайте radiodacha.ru. Выбирайте, заходите, все, что вам нравится. Либо основной эфир, либо дополнительный, либо «Песня года», либо «Диск-дача». «Песня года» — это онлайн-канал с главными шлягерами нашей страны, а «Диск-дача» — это, разумеется, с лучшими танцевальными композициями, которые звучат там круглосуточно. А в эфире в ближайшие минуты будем подпевать хитам Ани Лорак и группы «Чай вдвоем». Оставайтесь с нами.
1: Удачной дороги!
2: По данным сервиса Яндекс.Карты, в эту минуту в северной столице загруженность дорог оценивается в 3 балла. Ожидается, что в ближайший час количество пробок останется на том же уровне в 3 балла. Команда «Радиодача» желает вам чудесного понедельника и удачной дороги!
1: Реклама.
3: Деда, а у тебя есть клад?
4: Конечно.
3: А где спрятан?
4: Во Всеволожске. Ну, совсем не спрятан. Просто лежит под ногами.
3: Как это?
4: Сама земля там. Настоящий клад. 15 километров от КАТ, все коммуникации. А стоимость 180 тысяч рублей за сотку.
3: Целый участок? Всего за 1 100 000?
4: Выгодное вложение. Звони 317-33-34.
3: 317-33-34.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 326-6446. Радио «Дача». 97 и

0: на правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах радио «Дача». Друзья, вы когда-нибудь замечали, что земля на участке со временем устает? Все дело в том, что за почвой нужен правильный уход. Биопрепараты «Башенком» — это целая армия невидимых помощников, которые напитывают землю доступными элементами, надежно защищают растения от болезней и стрессов и улучшают структуру почвы. Почва при активном использовании зачастую становится бедной на содержание полезных микроорганизмов, теряет гумус, свою структуру и в итоге плодородие. 33 богатыря — это особенный препарат, в котором трудятся 33 штамма полезных микроорганизмов. Они словно рудокопы добывают и превращают питательные вещества почвы в легкую и доступную для растений форму. Мощно оздоравливают и оживляют почву, защищают корни от инфекции. Гумус — это душа почвы. Он формируется понемногу десятки и сотни лет, а теряется при неумелом землепользовании за несколько лет. Природный гумус «хозяин-батюшка» — фундамент плодородия пролонгированного действия. Он улучшает усвоение элементов питания почвы, дарит урожаю тот самый насыщенный вкус и аромат и даже нейтрализует вредные вещества. Если у вас кислые почвы, то львиная доля элементов питания из них не усваивается растениями. Они голодают и не могут сформировать богатый и питательный урожай. Страдают при этом и полезные микроорганизмы почвы. Проблему поможет решить мягкий раскислитель известь гуми, который не только нормализует pH почвы, но и насыщает ее кальцием, магнием и бором. Все эти препараты имеют государственные органические сертификаты, а значит полностью безопасны для человека, животных и окружающей среды. Кстати, эту технологию разработало научно-внедренческое предприятие «Башенком». Многие из вас уже знакомы с ним и его препаратами. 35 лет «Башенком» работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный и богатый урожай в своих садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов на 20-40% в среднем каждый. Выращивание еды плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: На всех берегах уже через 10 минут начнется программа «По заявкам». Удачный час. Ждем от вас поздравления и приветы. И будем исполнять музыкальные желания. Этот час завершим заявкой в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача» и послушаем хит от группы «Фабрика». Приятного понедельника всем!
1: Реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
2: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
5: С GreenLife на грядке все в порядке.
6: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
10: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню вам с Ярославской области. Кудинова Нина Николаевна. Я хочу поздравить всю свою большую семью, внуков, правнуков и всю свою большую семью, которые живут в регионах Российской Федерации. Всех поздравляю с праздником Великой 9 мая Победы. Пожелаю всем здоровья, детям учебы. Пожалуйста, поставьте песню «Военных лет» для всех, для нас. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Это новости на радио «Дача» в Северной столице, в студии Дарина Некрасова. Здравствуйте. В Петербурге завершили масштабную весеннюю очистку мостов, набережных и путепроводов. К началу весенне-летнего сезона специалисты привели в порядок более 359 тысяч квадратных метров городских сооружений. Об этом сообщил «Мостотрест». С конца марта в городе отмыли 77 объектов. Специалисты убрали остатки песко-соляной смеси и грязи после зимы на Адмиралтейской, Английской, Малоохтинской и Смольной набережных. Свежий облик получили каменоостровские, Самсониевские и Ушаковские мосты. Кроме того, специалисты очистили Зеленый мост и Стрелку Васильевского острова. Ленфильм приступил к съемкам документального фильма «Город на грани. История петербургской дамбы». Об этом сообщили в официальном канале правительства Санкт-Петербурга в МАКС. Фильм расскажет об истории создания комплекса защитных сооружений Петербурга, этапах его строительства и работе специалистов. Авторы проекта также уделят внимание периоду, когда у города еще не было дамбы, и Петербург оставался уязвимым перед наводнениями. По данным городских властей, за 15 лет работы комплекс предотвратил 38 наводнений. Грозы и кратковременные дожди придут в Петербург сегодня. Об этом сообщает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Петербург будет находиться под влиянием периферии циклона, смещающегося в сторону Скандинавии. Прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди. Не исключены локальные грозы. Температура составит плюс 16, плюс 18 в городе и 13-18 в Ленобласти. На вторник же ожидается улучшение погодных условий без осадков. Ночная температура в пределах плюс 6 плюс 8, дневная от плюс 15 до плюс 17. Это все новости на данную минуту. Впереди на радио «Дача» программа по вашим музыкальным заявкам. Удачный час!
0: На радио «Дача» удачный час!
1: Петербургская весна подарила нам еще один теплый день. И если вы сегодняшний понедельник между майскими праздниками проводите на работе, то советую вам не расстраиваться, друзья, а подключаться к удачному часу и подарить капельку теплоты близкому человеку. Для этого у нас есть буквально все. Ваши приветы, ваша любимая музыка. И, конечно же, номер телефона. Звоните 3280-97-0. А еще пишите в мобильное приложение «Радио Дача». Будем общаться, передавать ваши приветы. Привет и поздравления, и слушать любимые песни. Меня зовут Дарина Некрасова, именно я проведу с вами эти 60 минут. Первый привет на сегодня улетает в Стрельно для замечательной девушки Лилии. И для нее Витинс

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Санкт-Петербурге 3280-97-0. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Люба. Хочу передать привет огромный всей моей семье, особенно моей маме и моему младшему братику Мише, который сейчас находится в спортивном лагере. Желаю и вам всем здоровья и отличного настроения. И, пожалуйста, поставьте песню «Шамана, душа нараспашку». Спасибо, Радио Дача.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Санкт-Петербурге 328-097-0. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Николай. Хочу передать своей семье Гущиных привет. В частности, своей супруге Юле, дочке Полине, Зое и Вере. Хочу заказать какую-нибудь хорошую песню. Спасибо, «Радиодача».
3: Люби меня, люби, а может быть, будет легче.

0: передача. Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Санкт-Петербурге 3280-97-0.
2: Здравствуйте, радио «Удачи». Меня зовут Леша. Я хочу заказать песню Юрия Шатунова «Детство». Передаю привет своей бабушке Оле. Желаю ей удачного дня и хочу сказать, что я ее очень сильно люблю. Спасибо, радио «Удача».

0: И все-таки с приходом мая немножко хочется окунуться вновь в детство, как раз тогда, когда май предвещал скорые каникулы. Ну и сейчас лето тоже такое для нас очень прекрасное время года, поэтому предлагаю это лето предвкушать, а еще присылать приветы к нам сюда в удачный час. От Максима Карлова большой привет для Полины, Выборгский район. Также Марина Волкова передает привет Виталию в Ломоносов, желает ему хорошей работы. И от Ильи, нашего слушателя, привет в Колпино, коллегам, всем сотрудникам. Он желает им легкой недели. Действительно, друзья, пусть эта неделя между майскими праздниками будет у вас легкой и музыкальной. Слава, буквально через пару минут.
1: Реклама.
2: Что мы все в этой глуши живем? Никакой инфраструктуры. Так и умереть можно со скуки. Надо бы участок ИЖС купить в центре Шлиссельбурга. С коммуникациями, пропиской, поликлиниками, школами и садами. Вот тогда и заживем.
3: Поселок в центре города? Разве такое бывает?
2: Конечно, бывает. А еще там Нева рядом. Звони, чтобы узнать подробности. 317-24-44.
3: 317-24-44.
4: Здравствуйте, я Сорокин Денис, директор Ленремонта. Если вам нужна обивка, перетяжка или ремонт дивана, кресла, стульев или кровати, звоните 344-44-44. И после нашего ремонта ваша мебель станет как новенькая. Наш эксперт бесплатно приедет к вам с образцами ткани и кожи и поможет подобрать лучший для вашего интерьера вариант. Ленремонт 344-44-44. Звоните за бесплатной консультацией. 344-44-44. Гарантия у нас 2 года.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Жить за городом? Ха, вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
8: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
7: Просто космос!
8: Звони. 611-25-25.
7: Ага, 611-25-25.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 326-6446.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Санкт-Петербурге 3280-97-0.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Троха Дмитрий. Передаю привет Троху Олегу Васильевичу. Это мой папа. Желаю ему удачи, успехов в работе, счастья. Поставьте хорошую летнюю песню. Спасибо, радио «Дача».

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Удачный час продолжается.
2: Звоните.
1: Телефон в Санкт-Петербурге 3280-97-0. Это Радио Дача.
3: Здравствуйте, Радио Дача. Я Акильдам Рамат. Я хочу передать своему брату Лене привет и заказать песню Марины Федункиной. Спасибо, любимая Радио Дача.

0: мы найдем тебе еще.
1: Удачный час продолжается.
2: Звоните. Телефон в Санкт-Петербурге 3280-97-0. Это Радио Дача.
3: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Ольга. Поздравляем Эллу Сергеевну с днем рождения. Желаем ей всего самого хорошего, главное здоровья. Эллочка, пусть для тебя прозвучит самая хорошая песня Стаса Михайлова. Спасибо, Радио Дача.

0: Удачный час. Кто-то ждет звонка, кто-то ждет новых длинных выходных. Да, друзья, неделю это отработаем, а потом снова у нас будут длинные майские выходные в честь прекрасного праздника. А пока же в этот понедельник держимся изо всех сил, передаем приветы самым любимым, самым родным и самым близким. В Красное Село прямо сейчас привет улетает всем, особенно одному замечательному парню Данилу из Сакова. Вот такое у нас сообщение. И для Татьяны большой привет от коллег Дмитрия и Ирины. Ей желают хорошего настроения и беречь свое здоровье. Ну а чтобы настроение было хорошим, группа «Комбинация» буквально через несколько минут.
1: Реклама.
2: Вот вы как в сказке. Закопал монетки, вырастил денежное дерево и собираю урожай.
3: Сынок, блестящая идея для инвестиций. Купим участок в поселке Новотоксово.
2: Там что, волшебный лес?
3: Лучше! Одна сотка стоит всего 180 тысяч рублей. Местоположение шикарное. Новое Токсово. 25 минут от города. Рядом озеро. Вокруг лес.
2: Ура! Скорее звони, чтобы забронировать участок.
4: 317-46-66. 317-46-66.
5: Привет, сосед, у тебя что, новые зубы?
6: Да, вставил зубы в сети стоматологии «Фактор улыбки». Сделали все быстро и качественно. И, кстати, в мае у них скидки до 30% на имплантацию, протезирование и лечение.
5: Вот это да!
6: Еще и консультация стоматолога бесплатная. Записывай телефон, чтобы успеть на майские скидки. 770-65-35.
3: Записал. 770-65-35. Стоматология «Фактор улыбки». Имеется противопоказание. Необходимо получить консультацию специалиста.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 326-6446.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Санкт-Петербурге 3280-97-0.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Полина Маркелова. Я сейчас нахожусь на даче со своей бабушкой и сестрой. Я хочу заказать песню для своей мамы и папы. Спасибо, Радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Санкт-Петербурге 3280-97-0.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Вячеслав. Хочу передать привет своему другу Юрию и подруге Виолетте. Поставьте, пожалуйста, песню группы «Винтаж». Спасибо, радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Санкт-Петербурге 3280-97-0. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Я Хокин Сергей Павлович. Хочу поздравить своего друга Максима. У него скоро день рождения, буквально через час. Хочу поставить песню «Звук поставим на всю добро». Спасибо, Радио Дача.
3: Звук поставим.

0: Удачный час.
1: Но чувствуете все-таки вот этот май навеивает то про детство, то про юность. Песни хочется вам послушать, друзья. Я вот не препятствую, еще не препятствую ваши приветы прочитать замечательные, которые к нам добегают от Вадима Ильина. Привет сестре Марии из Можайска. Классные были выходные, надо повторить. Теперь вы приезжаете в гости. Светлана Петрова передает огромный привет Антону. Ждет его скорейшего возвращения домой. Спасибо, радиоудача. И от Евгении привет. Привет мужу Максиму Скалову. Спасибо за то, что ты каждый день делаешь меня счастливой. Вот на этой ноте, друзья, расскажу, что у нас впереди Таисия Повали и ее романтичная «Твоих рук родные объятия».
0: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
3: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Засыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
11: Кисель Леавит, желудок поблагодарит.
12: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
13: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
14: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
15: Скидки в аптеках столички.
16: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
17: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
18: Муз-ТВ представляет.
19: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радиодача. Чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист «Радиодача» на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
20: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радиодача». Дачный плейлист «Радиодача».
21: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
22: «Радиодача». Телефон рекламной службы 326-6446.

0: Новости.
1: Это новости на радио «Дача» в Северной столице, в студии Дарина Некрасова. Здравствуйте. В Министерстве труда напомнили о сроках выплаты отпускных россиянам. Их нужно перечислять как минимум за 3 дня до начала отдыха работника. В ведомстве уточнили, что в данный срок не включается день выплаты. Если этот день выпадает на выходной или праздник, то начальство должно перевести деньги заранее, то есть в последний рабочий день перед ними. Также отпускные могут выслать раньше или вместе с зарплатой. Стоимость обучения в российских вузах увеличилась почти на 11% за год. Это на 2 дня, 2,5% ниже, чем было в 2025-м, сообщили в Министерстве науки и высшего образования. Там добавили, что по регионам и университетам ситуация, безусловно, разная. Так, в Москве рост цен на обучение зафиксирован на уровне около 14%. В Санкт-Петербурге – 8%, а в остальных субъектах – 10,5%. Напомню, приемная кампания в российские вузы начнется 20 июня. Мошенники начали переводить на карты своих жертв деньги, а затем писать им в мессенджерах с просьбой вернуть эту сумму. В случае обратного перевода карту могут заблокировать. С таким предупреждением выступили эксперты платформы «Мышеловка» Народного фронта. Там пояснили, что данная схема является ловушкой, цель которой – сделать из добропорядочного гражданина так называемого дропа, то есть соучастника преступления. При поступлении ошибочного перевода и просьбы от незнакомца вернуть деньги россиян призвали ни в коем случае не переводить их самому. Лучше позвонить в свой банк по официальному номеру и сообщите о несогласованном поступлении средств. В таком случае финансовая организация начнет процедуру официального возврата платежа. Официальный курс доллара на сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час на радиодаче откроет песня «Букет из белых роз» в исполнении Виктора Королева и Ирины Круг.
0: Прямо сейчас

0: Дача, парки, скверы, музеи, отдых на берегу реки. Все это было буквально вчера, друзья. Сегодня опять упорный труд в компании «Радио Дача». Я, кстати, вчера ходила в парк, смотрела на цветущую сакуру. Зрелище потрясающее. Буквально еще несколько дней, и все, сакура отцветет. Так что успевайте, товарищи москвичи и гости столицы, насладиться такой красотой. И музыкой, любимые, наслаждайтесь. В скором времени с удовольствием послушаем группу «Блестящие», Дима Билана и Юлию Савичеву на «Радио Дача». Доброго легкого понедельника вам!
1: Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем в городе на Неве пасмурно. Возможен небольшой дождь до плюс 18. Ветер западный до 5 метров в секунду. Сейчас в Петербурге 17 градусов тепла, а в Кировске, где тоже слушают «Радио Дача», сегодня пасмурно и до плюс 18.
1: Реклама.
3: Где карта, Билли? Нам нужна карта.
4: Зачем нам карта? Наше сокровище находится в самом сердце Шлиссельбурга. Участки ИЖС со всеми коммуникациями и пропиской. Рядом Нева и полная инфраструктура. Школы, детские сады, поликлиники.
3: Звучит, конечно, заманчиво, но ты уверен, что этот поселок расположен именно в центре города?
4: Абсолютно. Позвони и узнай подробности. 317-24-44.
3: 317-24-44.
5: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
6: Бабаюпик. Красиво придумали.
5: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
7: Сова? Это мне?
8: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены, здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони 317-33-34. 317-33-34.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 326-6446.
9: Радио «Дача» 97.0

0: удача звучит всегда, и когда вы отдыхаете, и когда работаете, и в любом случае настроение будет на высоте. Прямо сейчас хит новый от Султана Лагучева, композиция «Цок-цок». Далее послушаем Филиппа Киркорова и Алису Мон. И, разумеется, исполним вашу музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Рубрика выходит в финале каждого часа. Номер для поздравлений и пожеланий 8495-995-2555. Если есть что кому сказать из приятного, милости просим на радио «Дача». Доброго понедельника вам!
1: Удачной дороги!
2: По данным сервиса Яндекс.Карты, в эту минуту в городе на Неве загруженность дорог оценивается в 3 балла. Ожидается, что в ближайший час количество пробок останется неизменным. Команда «Радио Дача» желает вам уютного настроения и доброго продолжения этого понедельника.
1: Реклама.
3: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 326-6446.

от всех далек и одинок. Мои слова сплошной курьез, я вижу мир наискосок. Не людям верят, а в людей. В дорогу прошлое зовет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: После выходных трудные только первые 5 дней.
0: Это радио «Дача».
2: На дальней станции сойду.

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море.

0: Да уж, после дачных выходных городской шум ощущается особенно остро. Там уличный пылесос, здесь двигатель автомобиля. Но ничего не поделать, городская жизнь, она такая. Нарушаем городскую суету музыкой душевной на радио «Дача». Продолжим ею наслаждаться. В финале часа обязательно исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». А чуть раньше будем слушать хит от группы «Республика». И я с вами попрощаюсь. До завтра. Оставлю в компании Дани Борисова. Всем желаю отличной рабочей недели, друзья. Не раскисаем. С вами была Мария Федорова. Пока.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
7: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
8: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама.
9: Менсе. Не на паузу. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.
10: Менсе.
9: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
10: Менсе.
9: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
12: Ты серьезно?
11: А вечером у нас билеты в театр.
12: Мы же точно не успеем все.
11: Значит, скоро вернемся.
1: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
11: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
13: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
14: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
1: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
15: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
16: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
17: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
18: Шаман.
19: Это любовь.
17: Стас Михайлов.
0: Для тебя.

0: Любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Виталий из Ульяновск. Хочу передать привет своим друзьям, близким и знакомым, поставить для них песню «Рефлекс». Поздравляю всех с майскими праздниками и желаю здоровья всем. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: Это новости на радио «Удача» в Северной столице. В студии Дарина Некрасова. Здравствуйте. Мошенники звонят ветеранам от имени соцфонда. Аферисты обещают выплаты к 9 мая и просят назвать код из СМС. На самом деле это код от банка или личного кабинета, пишет РИА Новости. В результате человек может потерять и деньги, и личные данные. Эксперты напоминают, что выплаты происходят автоматически или через МФЦ без каких-либо СМС-кодов. Петербург вошел в число российских регионов с самой низкой смертностью в ДТП. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на статистику МВД России. По данным ведомства, за первый квартал 2026 года в России в ДТП погибли 2264 человека. В среднем по стране показатель составил 1,55 на 100 тысяч населения. В Петербурге уровень смертности оказался значительно ниже общероссийского – 0,37 на 100 тысяч жителей. Лучшие показатели зафиксировали только на Чукотке, где за этот период не погиб ни один человек. Английский язык возглавил рейтинг любимых школьных предметов. Его выбрали 49% опрошенных. На втором месте с небольшим отрывом – обществознание. Такие данные приводит газета «Ру» со ссылкой на исследование. В пятерку также вошли биология, математика и русский язык. Меньше голосов набрали история, литература и география. В конце списка – физика, химия и информатика. Петербурженка Луиза Лега выиграла Казанский марафон. Состязание прошло в Татарстане накануне. Луиза Лега завершила дистанцию с личным рекордом, рекордом соревнований и лучшим результатом на территории России за всю историю. 2 часа 26 минут 6 секунд. Среди мужчин лучшими стали Владимир Никитин, 2 часа 8 минут 7 секунд, Чарльз Кропотич Рона и Доминика Мара, 2 часа 9 минут 22 секунды. Это все новости к данной минуте. Далее наш музыкальный эфир продолжит Сергей Лазарев. Это все она.
0: Прямо сейчас

0: надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все. Прости,
1: прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: Боюсь, как бы песня Виктории Дайнека «Я просто сразу от тебя уйду» не стала гимном теплой погоды в столице. Второй день подряд мы тут наслаждаемся теплом, солнцем, потрясающей атмосферой на улице. И как только каждый житель эту ситуацию оценит, так погода эта хорошая летняя нас и покинет. Надеюсь, нет, надеюсь, это лишь домыслы. По меньшей мере, синоптики далее прогнозируют какое-то бесконечное лето. Всем отличного начала рабочей недели желаю, чтобы солнце было и на улице, и в душе, а в динамиках любимая музыка. С последним поможем, скоро насладимся хитами Алекса Лима, группы Любэ и Руслана Алихно на радио «Дача».
1: Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в культурной столице возможен небольшой дождь. На термометрах плюс 18, ветер западный до 5 метров в секунду. Прямо сейчас в Петербурге 18 градусов тепла, а в Красном селе, где тоже слушают радиодачу, облачно и до плюс 17.
1: Реклама.
3: Когда уже свой участок купите? Часики-то тикают.
4: Вы это дело не откладывайте. Другие вон купили и радуются.
3: Еще бы. Ведь успели отхватить свой кусочек земли всего по 150 тысяч рублей за сотку. Прямо у озера, в окружении леса.
4: Новое Токсово. От города всего 25 минут добираться.
3: А вы чего ждете?
4: Бронируйте скорее свой участок, и будет вам счастье.
5: Звоните 317-46-66. 317-46-66.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
9: Панорамные участки.
8: Очаровательное место в окружении леса. Чистый воздух. 25 минут от города.
9: И всего 150 тысяч за сотку.
8: Круглосуточно охраняемая территория. Вся инфраструктура для комфортной загородной жизни.
9: Кафе, рестораны, магазины, аптеки и пункты выдачи маркетплейсов.
8: Панорамные участки. Приезжайте, вдохновляйтесь и оставайтесь. Звоните 317-22-23.
9: 317-22-23.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 326-64. 46.

0: целый мир нам дарит Алекс Лин на радиодаче. Его новая песня имеет все шансы попасть в горячую десятку, наш еженедельный чарт. Для того, чтобы отправить туда понравившуюся песню, ее нужно чаще заказывать в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». Только благодаря вашей активности песни имеют шанс занять свое место в хит-параде радиодача. Составим список лучших песен недели в эту пятницу в 19 часов по московскому времени. Не пропускайте горячую десятку на радиодача.
1: Удачной дороги!
2: По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность дорог в эти минуты в Петербурге составляет 3 балла. Ожидается, что в ближайший час количество пробок не изменится и останется на уровне 3 баллов. Команда «Радиодача» желает вам хорошего дня и свободных дорог!
3: Реклама. Стать счастливее проще, чем кажется. Прогуляйтесь на свежем воздухе. Насладитесь живописной природой и осознайте свою неоспоримую выгоду при удачном вложении в земли Новотоксово. Роскошные участки в окружении леса и с выходом к озеру. Перспективное расположение. 25 минут от города. Одна сотка стоит сейчас всего 180 тысяч рублей. Успейте забронировать. Звоните 385-58-83. 385-58-83.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 326-6446.

0: К слову, в мае самое время начинать вести отсчет дней до лета. Тем более, пока после длительных выходных еще помнишь дату, время и место происходящих событий. Календарь подсказывает, что остается всего 27 дней до июня. Если быть точным, 27 дней, 10 часов и 11 минут. В общем, считанные мгновения, друзья. Готовим планы на лето, варианты досуга и отпуск, конечно же, планируем под лучшую отечественную музыку. До финала часа не пропустите рубрику «Удачный момент», где исполнится заявка нашего слушателя, а также хит Стаса Михайлова на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
1: Реклама.
8: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
12: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
13: Минсе.
14: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Мы из города Брянска. Купили дачу. Отдыхаем и занимаемся. Хочу передать привет своему любимому мужу Коростелеву Сашке. Поздравляю всех брянцев и россиян с майскими праздниками. Спасибо, радио «Дача».

0: 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радио Дача. Теленовости.
1: Добрый день, в студии Екатерина Родина. Сегодня в выпуске. На Первом канале стартует военная драма «Август». Фильмы «Пальма» и «Пальма 2» выйдут на ТВ. На РЕН-ТВ выйдет кинолента «Есть только миг». Об этом в ближайшие несколько минут. Фильм «Август» выйдет на Первом канале. Действие происходит в августе 1944 года в лесах Западной Белоруссии. Недавно освобождена территория, особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивается вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ. Не пропустите 9 мая. Телепремьера фильма «Пальма 2» состоится на канале «Россия». В центре сюжета бывший летчик большой авиации Вячеслав Лазарев, который с семьей переезжает в глубинку и начинает летать на Ан-2. Его сын Коля находит маленького медвежонка. Когда детеныша похищают браконьера, на его спасение отправляется верная овчарка Пальма. Животным предстоит опасный путь домой через дикий лес, а Лазаревым заново обрести смысл семьи. В 11:50 дня перед премьерой канал покажет первую часть фильма «Пальма». Напомню, картина «Пальма 2» вышла в российский прокат в 2025-м. Не пропустите 4 мая. Фильм «Есть только миг» выйдет на РЕН-ТВ в День Победы. Действие картины происходит в 1944 году. После контузии молодой летчик из-за проблем со зрением отправляется не обратно на фронт, а на ложный аэродром, где находится сломанная фанерная техника. И сооружения такие же, как он, списанные по здоровью военные. Но только неожиданно оказывается, что эта декорация имеет стратегически важное значение в ходе новой военной операции. В ней людям придется проявить смекалку и смелость, чтобы дать отпор гитлеровцам и внести свой вклад в будущую победу. Премьера состоится 9 мая в 21:30. Это все теленовости на сегодня. Слушайте программу по будням в 15:00 на Радио Дача. С вами была Екатерина Родина. Желаю всем отличного продолжения дня и настроения. Оставайтесь в компании Радио Дача.
0: Прямо сейчас

0: Девушки все такие. Сначала просят картины им нарисовать прекрасного будущего, а только потом, может быть, поверят в любовь. Но так дела не делаются. Отношения — это же ведь история, которую должны сочинять сразу двое, желательно одновременно, дополняя движение кисти по холсту друг друга. А иначе никак. Это Анжелика Варум в середине часа на Радио Дача с классным хитом «Нарисуй любовь». Продолжим наслаждаться потрясающей музыкой и скоро послушаем песни «Русского размера» Аллы Рид и Натали на Радио Дача.
1: Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в городе на Неве возможен небольшой дождь. На термометрах плюс 18. Ветер западный до 5 метров в секунду. Прямо сейчас в Петербурге 18 градусов выше нуля. А в Кировске, где тоже слушают радиодачу, облачно и до плюс 19.
3: Реклама. Зачем вам психолог, когда есть панорамные участки? Доступный способ жизни в гармонии с собой и окружением. Нетронутый лес, живописный ручей, готовые дороги и коммуникации. Территория охраняется. Вся инфраструктура поблизости. От магазинов до ресторанов. До города 25 минут. А стоимость всего 150 тысяч за сотку. Панорамные участки. Окружите себя прекрасным и наслаждайтесь каждым мгновением. Бронируйте 317-22-23. 317-22-23.
4: В честь великого праздника Дня Победы сеть стоматологических клиник «Фактор улыбки» проводит благотворительную акцию. Бесплатное изготовление и установка съемных протезов для ветеранов Великой Отечественной войны. Это не реклама. Это благодарность. С 1 по 31 мая по предварительной записи. Количество подарков ограничено. Телефон для записи 8 812 770 2034. 8 812 770 2034. Акция действует для лиц, имеющих статус ветерана Великой Отечественной войны. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Деда, а у тебя есть клад?
6: Конечно.
5: А где спрятан?
6: Во Всеволожске. Ну, совсем не спрятан. Просто лежит под ногами.
5: Как это?
6: Сама земля там. Настоящий клад. 15 километров от КАТ. Все коммуникации. А стоимость 180 тысяч рублей за сотку.
5: Целый участок? Всего за 1 100 000?
6: Выгодное вложение. Звони 317-33-34.
5: 317-33-34.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы 326-6446.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Когда любишь, важно об этом заявлять, чтобы никто на твой объект любви не претендовал, да? Тот, кто жил в большой семье, знает это правило. Нужно сообщить всем, что ты любишь эту шоколадку и намереваешься ее съесть, иначе есть риск потерять обожаемый предмет. В случае с людьми порой точно так же приходится делать, кричать на весь мир: «Это мое, не подходите, не трогайте». Собственно, Тамара Кутидзе это и делает в эфире «Радио Дача». Слушали ее хит «Девочки, он занят». Продолжим день в ритме песен. Юрия Антонова, Николай Басков и Наталья Ветлицкая на «Радио Дача» совсем скоро.
1: Удачной дороги!
2: По данным сервиса Яндекс.Карты, в эту минуту в Петербурге загруженность дорог оценивается в 3 балла. Ожидается, что в 16 часов количество пробок останется неизменным. Команда «Радио Дача» желает вам доброго продолжения этого понедельника.
1: Реклама.
3: Что мы все в этой глуши живем? Никакой инфраструктуры. Так и умереть можно со скуки. Надо бы участок ИЖС купить в центре Шлиссельбурга. С коммуникациями, пропиской, поликлиниками, школами и садами. Вот тогда и заживем.
4: Поселок в центре города? Разве такое бывает?
3: Конечно, бывает. А еще там Нева рядом. Звони, чтобы узнать подробности. 317-24-44.
4: 317-24-44.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 326-6446.

0: финале часа на радио «Дача» слушаем легендарный хит Юрия Антонова «Золотая лестница». Песня вышла в 1979 году в соавторстве с группой «Аракс». Интересно, что сначала планировалось исполнение этой песни Георгием Вицином, тем, что сыграл в детском мюзикле «Приключения кузнечика Кузи». Но из-за занятости актера выход композиции задерживался, и автор песни отдал хит Антонову. Вышло замечательно. До завершения этого музыкального отрезка еще исполню заявку в рубрике «Удачный момент», а также поставлю музыкальную работу Ани Лорак на радио «Дача» совсем скоро.
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на радио «Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
5: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
8: Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
9: Растения балуются? Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
12: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Юлиана Караулова.
1: Отпетые мошенники.
13: Люби меня, люби.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Радиодача представляет.
14: Что там у нас с крышей?
15: Отъехала.
16: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Соня, я из города Симферополя. Хочу заказать песню в исполнении Валерия Леонтьева. Хочу передать привет своей маме. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: Это новости на радио «Дача» в городе на Неве, в студии Дарина Некрасова. Здравствуйте. В России вступил в действие новый ГОСТ, регулирующий ногтевой сервис. Как сообщает РИА Новости, документ дополнили новыми терминами, а также ввели карту типовых технологических процессов и протокол визита клиента. Теперь стандарт четко определяет временные рамки для разных видов маникюра и педикюра в зависимости от сложности работы. Например, на классический маникюр отводится от 45 до 60 минут, а на моделирование искусственных ногтей от 70 до 150 минут. Главное отличие нового ГОСТа от предыдущих – детализация каждой операции. Петербургским дачникам рассказали о смертельной опасности от грызунов на участках. Лихорадка, которую переносят эти животные, поражает мелкие кровеносные сосуды, почки и легкие, сообщает Федерал Пресс. Заразиться можно при вдыхании пыли с высохшими испражнениями зараженных полевок, через поврежденную кожу или слизистые, а также через некипяченую воду. В Роспотребнадзоре советуют перед началом дачного сезона проветрить домики, просушить вещи на солнце и провести влажную уборку с дезинфекцией. Все работы лучше выполнять в перчатках и маске. Эпидсезон гриппа и ОРВИ в России завершится в конце мая, начале июня. Уровень заболеваемости в текущем сезоне соответствует показателям прошлых лет. Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили о работе горячей линии по вопросам инфекций, передающихся через укусы клещей. Она функционирует до 10 мая. Специалисты консультируют по правилам индивидуальной защиты от клещей и действиям при присасывании. Для федеральных обращений круглосуточно и бесплатно работает единый консультационный центр Роспотребнадзора 8 800 555 45 43. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час откроют Филипп Киркоров и Маша Распутина. «Роза чайная».
0: Прямо сейчас

0: Порой так мало ингредиентов нужно для хорошего настроения. Один лишь музыкальный инструмент, солнышко за окном, да дорогой сердцу человек поблизости. Музыкальных инструментов всегда можно послушать в эфире радиодачи. У нас тут их целое море. Солнце за окном и встречу с любимым желаю тоже, да поскорее. Скрасим ваш день далее хитами Дмитрия Колдуна, Татьяны Овсиенко, а также Дениса Клявера и Жасмин на радиодачу. Легкого вам понедельника.
1: Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в культурной столице облачно с прояснениями, на термометрах плюс 14, ветер западный до 7 метров в секунду. Прямо сейчас в Петербурге 17 градусов выше нуля, а в Красном Селе, где тоже слушают радиодачу, во вторник облачно и 13 тепла.
1: Реклама.
3: Опять математика! Надоело!
4: Сынок, если хочешь наслаждаться выгодой, учись и сможешь грамотно инвестировать.
3: Эх.
4: Давай рассмотрим на примере участков для комфортной жизни. Новотоксово. До города 25 минут. Рядом озеро, вокруг лес. Одна сотка – 150 тысяч рублей. Значит, 6 соток…
3: Всего 900 тысяч? Скорее бронируй!
4: Уже звоню. 317-46-66. 317-46-66.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 326-64-46.
5: Я прошу, поговорите со мной, друзья.

0: Радио «Дача».
1: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на Радио «Дача».

0: зажигательную летнюю практически новинку слушаем в эфире «Радио Дача». Дмитрий Колдун и его классная песня «Музыка моя» вместе с нами. Скоро Дмитрий отпразднует день рождения в столице. По этому поводу прямо день в день даст свой концерт. Уверен, туда стоит прийти, чтобы вживую испытать палитру чувств, наслаждаясь этой его новой песней. Она зарядит позитивом на все три летних месяца. Мы далее энергию почерпнем в композициях Максима, Александра Барыкина и Натальи Гордиенко. Вы настроены на «Радио Дача».
1: Удачной дороги!
2: По данным сервиса Яндекс.Карты, в эту минуту в северной столице загруженность дорог оценивается в 4 балла. Ожидается, что в 17 часов заторов не станет меньше, на дорогах также 4 балла. Команда «Радио Дача» желает вам чудесного настроения и удачной дороги!
1: Реклама.
3: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
1: Панорамные участки.
3: Очаровательное место в окружении леса. Чистый воздух. 25 минут от города.
1: И всего 150 тысяч за сотку.
3: Круглосуточно охраняемая территория. Вся инфраструктура для комфортной загородной жизни.
1: Кафе, рестораны, магазины, аптеки и пункты выдачи маркетплейсов.
3: Панорамные участки. Приезжайте, вдохновляйтесь и оставайтесь. Звоните 317-22-23.
1: 317-22-23.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
7: Бабаюпик. Красиво придумали.
6: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 326-6446.
9: Радио «Дача». 97.0

0: Мальцева Максим прославилась еще в 2005 году, 21 год назад, с композицией «Трудный возраст». Спустя полгода она выпустила целый альбом классных песен. А вот хит «Научусь летать» стал гимном ее второй пластинки, которая называется «Мой рай», и эта песня закрепила за певицей Максим звание артистки целого поколения. На ней росли, влюблялись, выпускались из школы и вузов многие, и каждый раз, слушая ее хит, ненароком отправляешься в то беззаботное и прекрасное время. Таких песен «Машин времени» у нас еще много. До финала часа не пропустите композиции Хабиба и Ирины Аллегровой на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама.
7: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
8: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
7: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
10: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли – эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
11: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
12: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
13: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
14: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
15: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации именной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации акции. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
17: Кисель плавит, на желудка суперхит.
18: Высыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
17: Кисель Леавит желудок поблагодарит.
19: С Гринлайф на грядке все в порядке.
20: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Гринлайф. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Гринлайф в магазинах города.
21: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сушлова Ольга. Я из города Егорьевска. Хочу передать привет девчонкам Зорниковой Свете, Бузыкиной Елене и Сударековой Насте. Хочу заказать песню «Ани Лорак». Спасибо, радио «Дача».
4: Я не

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: «5 часов вечера». С вами «Радио Дача».

0: Новости.
1: Это новости на радио «Дача» в Северной столице. В студии Дарина Некрасова. Здравствуйте. Петербург вошел в число российских регионов с самой низкой смертностью в ДТП. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на статистику МВД России. По данным ведомства, за первый квартал 2026 года в России в ДТП погибли 2264 человека. В среднем по стране показатель составил 1,55 на 100 тысяч населения. В Петербурге уровень смертности оказался значительно ниже общероссийского – 0,37 на 100 тысяч жителей. Лучшие показатели зафиксировали только на Чукотке, где за этот период не погиб ни один человек. В Петербурге завершили масштабную весеннюю очистку мостов, набережных и путепроводов. К началу весенне-летнего сезона специалисты привели в порядок более 359 тысяч квадратных метров городских сооружений. Об этом сообщает Мостотрест. В конце марта в городе отмыли 77 объектов. Специалисты убрали остатки пескосоляной смеси и грязи после зимы на Адмиралтейской, Английской, Малоохтинской и Смольной набережных. Свежий облик получили Каменноостровский, Самсониевский и Ушаковский мосты. Кроме того, специалисты очистили Зеленый мост и Стрелку Васильевского острова. Ежегодная акция «Ночь музеев» в Санкт-Петербурге пройдет 16 мая. В этом году самое массовое музейное мероприятие северной столицы пройдет в 20-й раз, рассказал в ходе пресс-конференции ТАСС заместитель председателя комитета по культуре города Антон Александров. В этом году в «Ночи музеев» будут участвовать более 140 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов. Впервые к акции присоединятся зоологический музей, музей грибного клуба, мозаичная мастерская, Форт Риф и другие. Часть музеев будет работать с 18.00 до 6 утра. Часть откроет двери только до 23 часов. Это все новости к данной минуте. Впереди А-студио с песней «Еще люблю».
0: Прямо сейчас

столичный. Будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.

0: меня!
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
2: Если вы белая и пушистая,
3: значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
1: Это радио «Дача».

0: Время сейчас такое. Мало кто на звонки отвечает с незнакомых номеров. Мало ли там мошенник будет признаваться тебе в любви. Вот и Катя из хита группы Бис, наверное, еще 20 лет назад думала точно так же. Оттого чуть и не упустила свою самую большую любовь. Любовь всей ее жизни. Надеюсь, что развязка у героев этого хита все-таки была замечательным финалом. Музыка в эфире «Радио Дача» на этом не заканчивается. В следующие 15 минут будем наслаждаться песнями группы «Винтаж», «Краски», а также Артема Качера. Всем отличного вечера.
1: Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в городе на Неве облачно с прояснениями. На термометрах плюс 14, ветер западный до 7 метров в секунду. Прямо сейчас в культурной столице 16 градусов, а в Кронштадте, где тоже слушают радиодачи, завтра облачно и до плюс 13.
1: Реклама.
3: Жить за городом? Ха, вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
4: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
3: Просто космос!
4: Звони. 611-25-25.
3: Ага, 611-25-25.
5: Привет, сосед! У тебя что, новые зубы?
6: Да, вставил зубы в сети стоматологии «Фактор улыбки». Сделали все быстро и качественно. И, кстати, в мае у них скидки до 30% на имплантацию, протезирование и лечение.
5: Вот это да!
6: Еще и консультация стоматолога бесплатная. Записывай телефон, чтобы успеть на майские скидки. 770-65-35.
5: Записал. 770-65-35. Стоматология «Фактор улыбки». Имеется противопоказание. Необходимо получить консультацию специалиста.
7: Здравствуйте, я Денис Николаевич Сорокин, директор мастерских «Ленремонт». Я хочу помочь вам починить вашу домашнюю технику. Стиральные, швейные машины, холодильники, в том числе замена резины, телевизоры, СВЧ, утюги, пылесосы. В общем, чтобы у вас дома не сломалось, всегда звоните в «Ленремонт», мы проконсультируем вас бесплатно и поможем вам. А если вы будете недовольны качеством ремонта, то я верну вам деньги. Ленремонт 344-44-44. 344-44-44. Код города 812.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-267-67. 8-800-267-67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы 326-6446.

0: Шикарная новинка группы «Винтаж», песня «Малахит» вместе с нами на радиодаче. Друзья, напоминаю, что всю новую музыку нашего эфира вы без труда найдете на сайте radiodacha.ru. В разделе «Новинки» мы собираем и бережно храним те хиты, что заслуживают вашего внимания. Все самые классные песни ждут вас там. А еще на сайте можно почитать новости из мира звезд шоу-бизнеса и посмотреть видео-версии звездного шоу «Назад в будущее». Заглядывайте на нашу страницу в интернете почаще. Адрес встречи – radiodacha.ru.
1: Удачной дороги!
2: По данным сервиса Яндекс.Карты, в эту минуту в Петербурге пробки оцениваются в 6 баллов. В ближайший час на дорогах ситуация не станет легче. 18 обещают те же 6 баллов. Команда «Радиодачи» желает вам удачного пути, зеленых светофоров и свободных дорог.
1: Реклама.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
2: Бабаюпик. Красиво придумали.
1: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 326-6446.

0: все никак не могу привыкнуть к этому слову в хите группы Любэ. Я про «Затусуемся». Очень уж оно интересно звучит в исполнении Николая Расторгуева. Но такая погода в столице сегодня, друзья, что и правда всем впору затусоваться, несмотря даже на тот факт, что вам завтра вновь отправляться на работу. Погода позволяет, солнце добавит энергии в любом состоянии, я в этом не сомневаюсь. Мой рабочий день на этом подходит к финалу. С вами был Даня Борисов. Далее встречайте Сергея Черноусова. Всем желаю отличного завершения дня в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на «Радио Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
9: Просто так.
8: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц за конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте vb.defizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
5: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
11: Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
13: А давай, только шашлык еще возьмем.
12: А где самый вкусный?
13: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
14: Чижик!
15: Подробности на сайте чижик.клаб.
16: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
17: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
18: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
19: Подробности на tixfli.rf.
20: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
21: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
22: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
23: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
24: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
0: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
3: 16+.
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Григорий Лепс.
25: Самый лучший день заходил вчера.
14: Полина Гагарина.
9: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
14: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.
9: Радио «Дача» представляет.
26: Как пишете, челокнецкое!
27: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
4: 6+.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
5: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Рима. Я живу в Вологде. Дозвонилась до вас, хотела бы заказать песню, которая мне очень нравится. Поет ее Кайметов, и называется она «Потише на болту». Прошу поставить ее для наших жителей города Вологды и для всей страны. Я всем желаю здоровья. Спасибо, радио «Дача», до свидания.
6: Потише.

0: я, где ты?
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Шесть часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Это новости на радио «Дача» в Санкт-Петербурге, в студии Дарина Некрасова. Здравствуйте. Глава государства Владимир Путин поручил правительству представить до 1 сентября предложение по обновлению государственных образовательных стандартов и программ с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта. Кроме того, должны быть представлены предложения по организации содействия профессиональной ориентации школьников в области биотехнологий и развития биоэкономики. Рособорнадзор запретил проводить личный досмотр школьников перед сдачей ЕГЭ. Ведомство уточнило, что если сработает металлоискатель, ученик должен добровольно передать предмет, который вызвал сигнал. В противном случае его не пустят в пункт проведения экзамена. Пересдать ЕГЭ в резервные дни такие нарушители смогут только с разрешения председателя экзаменационной комиссии. Основная волна экзаменов стартует в России 1 июня с тестирования по истории, литературе и химии. Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня. Кроме того, 8 и 9 июля выпускники по желанию смогут пересдать один из предметов. Более 60% россиян испытывают тревогу из-за отсутствия собственного жилья, показал один из опросов. Эксперты подчеркивают, что наличие своего дома снижает уровень тревожности, укрепляет личную идентичность и дает ощущение контроля над жизнью. Также отмечается, в обществе недвижимость традиционно воспринимается не только как способ улучшить бытовые условия, но и как надежный инструмент сохранения капитала. Только 34% респондентов считают покупку квартиры чисто финансовым вложением. Россияне стали чаще менять профессию. Как показал опрос, чаще всего новую специализацию осваивают граждане в возрасте около 30 лет. Отмечается, склонность к смене сферы деятельности зависит от уровня дохода. Среди респондентов с зарплатой до 100 тысяч рублей переквалификацию прошли 26%. Это все новости к данной минуте. Впереди удачный час.
0: На радио «Дача». Удачный час.
1: Пока кто-то из наших слушателей стоит в пробках, а кто-то из наших слушателей уже отдыхает после первого трудового дня, предлагаю нам всем объединиться и не терять времени зря, а передать приветы. Удачный час стартует на радио «Дача» в эту самую секунду. Меня зовут Дарина Некрасова. Если вам хочется кого-то поддержать, друзья, передать приветы или признаться в любви, то заходите к нам в гости. Пишите в мобильное приложение «Радио «Дача» или звоните по номеру телефона в Петербурге 3280-97 и 0. Ну а первый на сегодня привет отправляется из Приморского района для Екатерины. Она желает здоровья всем, в первую очередь себе, и очень хочет послушать песню Ольги Бузовой. Ну что ж, желание исполнено.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Санкт-Петербурге 3280-97-0. Это «Радио Дача».
2: Добрый вечер всем слушателям «Радио Дача». Огромный привет маме Марине, брату Юрию. Спасибо «Радио Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Санкт-Петербурге 3280-97-0. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Хочу поздравить своего сына Горякина Антона с днем рождения. Пожелать ему всего самого хорошего, любви, здоровья, счастья и мира. И поставить ему песню Татьяны Картуковой. Спасибо, Радио Дача.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Санкт-Петербурге 3280-97-0.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я хочу передать огромный теплый привет своей мамочке Раисе. Пожелать ей здоровья, долголетия, счастья и радости. Также хочу передать привет своей подружке Иришке. Хочу ей пожелать хорошего настроения и заказать для них песню группы «Ivanovsky International». Большое спасибо, Радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Санкт-Петербурге 3280-97-0.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Даша, я из Питера, и я бы хотела передать привет своей любимой сестре Лизе и включить песню «Комбинация». «Вишневая девятка». Спасибо, радио «Дача».

0: Проводим вечер понедельника в отличной компании, в компании любимых песен и ваших приветов. Напомню, что вы можете написать их в мобильное приложение «Радиодача» или позвонить, оставить нам на нашем номере. Номер телефона в Петербурге 3280-97-0. От Ильи Николаева привет большой супруге, которая ждет дома. Задерживаюсь, жду встречи. Спасибо, «Радиодача». От Олега: здравствуйте, «Радиодача», привет, Выборгский район, другу Павлу и всем-всем родственникам. И также есть привет для любимой Лизы. Пожелание ей хорошего вечера от Романа, который проводит эти часы на работе. Пишите и вы, друзья, и наслаждайтесь песнями.
1: Погода.
0: Ну, а теперь немного поговорим о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Петербурге облачно с прояснениями, плюс 14, ветер западный до 7 метров в секунду. Прямо сейчас в Северной столице 16 градусов и выше нуля, а в Амге, где тоже слушают «Радиодача», завтра облачно и до плюс 13.
1: Реклама.

0: Звони 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Что мы все в этой глуши живем? Никакой инфраструктуры. Так и умереть можно со скуки. Надо бы участок ИЖС купить в центре Шлиссельбурга. С коммуникациями, пропиской, поликлиниками, школами и садами. Вот тогда и заживем.
2: Поселок в центре города? Разве такое бывает?
1: Конечно, бывает. А еще там Нева рядом. Звони, чтобы узнать подробности. 317-24-44.
2: 317-24-44.
3: Привет, сосед. У тебя что, новые зубы?
4: Да, вставил зубы в сети стоматологии «Фактор улыбки». Сделали все быстро и качественно. И, кстати, в мае у них скидки до 30% на имплантацию, протезирование и лечение.
2: Вот это да!
4: Еще и консультация стоматолога бесплатная. Записывай телефон, чтобы успеть на майские скидки. 770-65-35.
2: Записал. 770-65-35. Стоматология «Фактор улыбки». Имеется противопоказание. Необходимо получить консультацию специалиста.
5: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
6: Бабаюпик. Красиво придумали.
5: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 326-6446.

0: поэзии в душе.
1: Удачный час продолжается.
2: Звоните.
1: Телефон в Санкт-Петербурге 3280-97-0. Это «Радио Дача».
3: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Татьяна. Хочу передать привет своему любимому человеку Артему Горелкину. Пожелать любви и хочу заказать песню у Марины Хлебниковой «Чашку кофею». Спасибо, «Радио».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Санкт-Петербурге 328-097-0. Это Радиодача.
2: Привет, Радиодача. Меня зовут Диана. Я из Санкт-Петербурга. Хочу передать привет своим друзьям Ульяне и Насте. Также хочу передать привет своей бабушке и дедушке. Поставьте, пожалуйста, песню Дениса Клявера. Спасибо, Радиодача. Жизнь игра.

0: Удачный час.
1: Пусть этим вечером удача обязательно найдет того человека, которому она сегодня очень-очень нужна, найдет, улыбнется и останется рядом. Друзья, привет в вашем удачном часе. Продолжаю с удовольствием читать. Владимир передает привет в Московский район. Прекрасной девушке Ирочке. Она знает, что Ирина дома и слушает радио «Дача». Ирина, привет вам большой. Наталья Ковалева просит передать привет во Всеволожск своим любимым детям. Приезжайте в гости на выходные, пишет она. Ну вот, понедельник, а мы уже о выходных мечтаем. Ну что там, планируем, друзья. И вот Марии Шестаковой большой привет подругам. И Мария же хочет послушать Юлианну Караулову. Прозвучит совсем-совсем скоро.
2: Удачной дороги!
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность дорог в эти минуты в городе на Неве составляет 6 баллов. Ожидается, что в ближайший час количество пробок снизится до уровня в 5 баллов. Команда «Радиодача» желает вам удачной дороги и теплого вечера на частоте 97.0.
2: Реклама.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 326-6446.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Санкт-Петербурге 3280-97-0.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Ольга. Хотела бы передать привет своей подруге Ане и заказать для нее песню Киркорова. А своей подруге хочу пожелать здоровья, удачи и успеха в ее делах. Спасибо большое, Радио «Дача».

0: можно на бис.
1: Это радио «Дача». Удачный час.
2: Звоните.
1: Телефон в Санкт-Петербурге 3280-97-0.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Я хочу передать большой привет своей подруге Юле Николаевой, чтобы она больше никогда в жизни не грустила. И заказать для нее песню Тане Булановой. Спасибо большое, радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Санкт-Петербурге 3280-97-0. Это Радио Дача.
2: Добрый вечер, Радио Дача. Меня зовут Татьяна, город Гатчина. Хотела бы передать огромный привет тем, кто меня узнал, своему любимому мужу, и заказать песню Юрия Шатунова. Огромное спасибо, Радио Дача. Вас очень люблю.

0: Удачный час.
1: Удачный час в эфире. Радио «Удача» продолжает свою работу, ну, потому что без приветов отпустить пока мы вас не можем, друзья. А приветы есть. Ксения Исакова шлет приветы всем, кто прямо сейчас стоит в пробке, желает хорошего вечера не только Петербургу, но еще и Сестрорецку, и шлет привет своим любимым подружкам. И Алина нам пишет: «Привет, Радио «Удача», спасибо за отличное настроение. Я спешу к своей мамочке. Мама, тебе большой привет». Ну вот и все, друзья. Передали все приветы к этой самой секунде. Впереди еще много ваших любимых песен. Обязательно услышим Авраама Руссо и его красивую песню про чувство кружева. Ну и продолжим этот вечер в компании «Радио Дача».
2: Реклама. Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
5: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
7: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
8: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
7: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Кисель реавит, для желудка суперхит.
10: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
9: Кисель Леавит желудок поблагодарит.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее в организации акции. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
13: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
14: А давай, только шашлык еще возьмем.
13: А где самый вкусный?
14: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
15: Чижик!
16: Подробности на сайте чижик.клаб.
17: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
18: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
19: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Скидки в аптеках столички.
19: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
20: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
21: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, М-видео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
22: Ва-банга! Громкий розыгрыш Ва-банга на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
23: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
0: Муз-ТВ представляет.
1: Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
0: Лайф-арена.
1: Премия Муз-ТВ «Движение».
0: Категория 16+.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 326-6446.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Семь часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Это новости на радио «Удача» в городе на Неве, в студии Дарина Некрасова. Добрый вечер. Власти Петербурга ограничат участие горожан в параде 9 мая. Об этом сообщил губернатор северной столицы Александр Беглов. На фоне серьезного сокращения парада в Москве, без военной техники и части колонн, в Петербурге сделали парад фактически закрытым для зрителей, но сохранили шествие бессмертного полка по Невскому проспекту. Парад Победы на Дворцовой площади в этом году пройдет с существенно меньшим числом зрителей. Изначально рассматривался формат с несколькими трибунами, отдельной смотровой зоной на Миллионной улице. Однако теперь власти решили оставить одну трибуну примерно на 250 мест и около 50 дополнительных кресел. Беглов сообщил, что вход на Дворцовую площадь 9 мая будет осуществляться только по приглашению. Почти на четверть упал спрос на офисы в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования. Рынок офисной недвижимости в Петербурге в первом квартале 2026-го вырос на 49% при снижении спроса на 23% на фоне высокой базы прошлых лет. В марте интерес к офисам начал восстанавливаться и вырос по сравнению с февралем на 11%, а ставки аренды продолжают постепенно увеличиваться. Ленфильм приступил к съемкам документального фильма «Город на грани. История петербургской дамбы». Об этом сообщили в официальном канале правительства Санкт-Петербурга в МАКС. Фильм расскажет об истории создания комплекса защитных сооружений Петербурга, этапах его строительства и работы специалистов. Авторы проекта также уделят внимание периоду, когда у города не было дамбы, и Петербург оставался уязвимым перед наводнениями. По данным городских властей, за 15 лет работы комплекс предотвратил 38 наводнений. Это все новости на сегодня. Новый музыкальный час на радио «Дача» открывает Катя Лель.
0: Прямо сейчас.

0: 14. Ветер западный до 7 метров в секунду. Прямо сейчас в северной столице 15 градусов тепла, а в Ломоносове, где тоже слушают радиодачи, завтра облачно и до плюс 15.
1: Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Радио Дача. Телефон рекламной службы 326 64 46.

0: вот не зря нам говорят, что нужно любить себя, верить в свои силы, не бояться хвалить даже себя, и тогда все обязательно получится. Вот, например, Марина Федункив. Для любимой актрисы написали главную роль в комедийном сериале «Гуляй, шальная», в который вышел этой весной. Если еще не видели, вот можно вечером после работы посмотреть как вариант. Ну а слушайте, в нашем эфире мы уже через короткую паузу будем песни Наташи Королевой и Тарзана, Александра Буйнова, Валерии и других любимых артистов радиоудачи. Дождемся их.
1: Удачной дороги!
2: По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность дорог в эти минуты в городе на Неве составляет 4 балла. Ожидается, что в ближайший час количество пробок снизится до уровня в 3 балла. Команда радиоудачи желает вам удачной дороги и теплого вечера на частоте 97.0.
1: Весна там, где есть

0: Эта весна дарит много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае стартовал дачный сезон. И мы уверены, он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00, в воскресенье в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного настроения, ну а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
7: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
8: Реклама. Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации именной карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации акции. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
11: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
12: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Скидки в аптеках столички.
14: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
15: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
16: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
17: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
18: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
19: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
10: 26 сентября 2026 года.
9: Москва. Лайф-арена.
10: Большой фестиваль.
9: Удачные песни.
10: Михаил Шуфутинский.
9: Шаман.
10: Группа «Комбинация».
9: Сергей Лазарев.
10: Андрей Державин.
9: Группа «Винтаж».
10: Ольга Зарубина.
9: Григорий Лепс.
10: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
20: Любовь здесь проходит проверку.
21: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
22: 16+.
23: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
22: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.

0: позвони, не пиши. Позвони, напиши, помиг, подскажи, мы оттягу бежим быстро, когда...
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Яна, я из города Кирова. Передаю привет своей подруге Алене. Хочу пожелать ей, чтобы она быстрее поправилась. И хочу заказать для нее в подарок песню «Максим». Отпускаю. Спасибо, радио «Дача».

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня

0: Группы «Пропаганда» в продолжении этого часа на радио «Дача». Столько здесь мы слышим о яблоках, что сложно не подумать о легком перекусе. Тем более, это хороший источник клетчатки. А еще в яблоках содержится полезное для организма железо. Ну все, на этом остановимся, а то уже получается программа о здоровье. В нашей с вами программе много отличной музыки. Уже скоро послушаем хиты Владимира Преснякова, Алсу, Нюши и не только. Желаем всем удачного вечера, ну и такой же теплой погоды в ближайшее время.
1: Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в культурной столице облачно с прояснениями, плюс 14 градусов. Ветер западный до 7 метров в секунду. А в Можайском, где тоже слушают радиодачу, во вторник облачно с прояснениями и до плюс 15.

хит Владимира Преснякова в продолжении часа на радио «Дача». В интернете был ролик, в котором молодая певица Ника Терентьева исполнила песню Владимира Преснякова «Достучаться до небес». Версия настолько получилась трогательной, что сам музыкант наблюдал выступление стоя. А еще он признался, что каждая его песня для него имеет свой особенный запах. Вот можете подумать, чем пахнет хит «Учусь любить». А еще песни «Елки», группы «Непара», Филиппа Киркорова, которые мы услышим через короткую паузу.

0: Погода в отдельных городах нашего вещания. Также согревай своим теплом. На календаре 4 мая. И с каждым днем весна все больше радует своими красками. Конечно, те города, где сейчас довольно прохладно, продолжают надеяться на хорошую погоду. А она обязательно посетит каждый уголок нашей страны. Мы всем шлем большой привет. Желаем легкого завершения сегодняшнего дня. Ну и такой же легкой рабочей недели. Через короткую паузу сегодняшний вечер дополнит хиты Леонида Агутина и Анжелики Варум, Тейси Павали, группы «Фабрика» и других любимых артистов радиодачи. Держимся нашей волны.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
1: Реклама.
8: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
1: Радиодача представляет.
10: Что там у нас с крышей?
11: Отъехала!
12: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.
13: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации видовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте ВБ-дефисбанк.ру.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радиодача. Звоню из города Лыткарино, меня зовут Татьяна. Хочу передать огромный привет моим родителям, Лобойко Антонину Ивановне и Олегу Петровичу, а также любимому мужу, Кропову Александру, и заказать песню «Возвращайся домой». Будьте дома, счастья вам. Спасибо.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Каждый взрослый может похвастаться своими историями, как он в юности бегал на местной дискотеке. Это отдельная часть воспоминаний. Каждому приятно вспомнить то беззаботное время, когда самой главной проблемой могло быть лишь то, как попасть на танцпол или что сказать родителям, чтобы отпустили вечером гулять. Тут уже, конечно, все зависело от их настроения, что называется, как карта ляжет. Вам для хорошего настроения через короткую паузу хиты Евгения Осина, Натальи Гордиенко, Артика и Асти и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в культурной столице облачно с прояснениями, плюс 14 градусов. Ветер западный до 7 метров в секунду. А в Можайском, где тоже слушают «Радио Дача», во вторник облачно с прояснениями и до плюс 15.

тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лентой, бесконечный процесс. Скроллю я каждую ночь, со мной новое.

С вами на радио «Дача» Анна Семенович. Представляю вам свою новую песню «Если станет грустно». Из нее можно узнать, как удержать внимание на себе любого мужчины. Слушайте новинку на волнах радио «Дача».

если станет грустно, вспоминаем, что с нами весна, прекрасное время года, а также в эфире ваши любимые хиты. Много их не бывает, можете заказывать в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8495-995-2555. Также можно передать привет своим друзьям, тем, кто вдруг загрустил этим вечером. Ну и вместе уже скоро мы послушаем следующие песни Андрея Губина и группы «Краски», Аллы Рид, группы «Нана» и других любимых артистов радиодачи.

0: кто любит и влюблен, мы трогать не станем. Пожелаем вам и дальнейшей легкости в отношениях. Ну а также напомним о возможности порадовать свою вторую половину в нашем эфире. Можно дозвониться к нам в студию, рассказать на всю страну о своих чувствах и послушать именно свой любимый хит. Что сделаем и мы с вами. Через короткую паузу здесь будут песни Стаса Михайлова, Анатолия Цоя, Игоря Николаева и других любимых артистов радиоудачи. Всем желаем приятного, теплого вечера.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
3: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы Кино. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Комбинация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я, Елена Михайловна, передаю привет из Москвы Алексею Чертаеву. Он живет в Москве. Я его очень люблю. И хочу ему поставить шикарную песню Лещенко «Соловьиная роща». Радио «Дача», спасибо вам огромное, что вы существуете.

0: нужен, нужен еще.
1: «Мой рай» — так называется песня Максимы. Наш с вами рай — это когда нет будильников, понедельников, а в наличии выходные и масса свободного времени. В общем, полная противоположность реальности, но не так все и грустно. Самый сложный рабочий день уже пройден, завершается понедельник, и дальше только легче. И вообще, после трудовых будней с нами вновь будут длинные выходные по случаю майских праздников. Можете уже поздравлять с наступающим Днем Победы всех слушателей в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, ну а через короткую паузу на радиодаче хиты Татьяны Булановой, Дениса Клявера, группы «Корни» и не только.
2: Погода.
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в культурной столице облачно с прояснениями, плюс 14 градусов, ветер западный до 7 метров в секунду. А в Можайском, где тоже слушают радиодачу, во вторник облачно с прояснениями и до плюс 15.

вновь о самом сокровенном в эфире «Радио Дача». Тема любви, пожалуй, основная у каждого артиста. Море песен или даже океан. В этом часе еще успеем посвятить несколько песен данной теме. Да и в следующем, ведь тема любви одна из самых важных в творчестве любого артиста. Также для нас в разгар рабочей недели важна еще одна тема. Как проснуться легко, а главное провести день в хорошем настроении. И у нас специально для этого по будням с 8 до 11 часов этим утром на «Радио Дача». Много интересных рубрик, также розыгрыш подарков. Поэтому завтра держимся нашей волны. Ну и сейчас не теряем ее. Через короткую паузу послушаем хиты Полины Гагариной, Ольги Зарубиной, группы «Руки вверх» и многие другие.

0: Побежали, зазвенели наши ручьи. С нами уже финальный месяц весны и на календаре 4 мая. В этом сезоне мы видели все. И дожди, и снег, и даже температуру воздуха ниже нуля. Но радует, что все это в прошлом времени, а с нами теперь хорошая теплая погода. Когда действительно смотришь в окно и понимаешь, какое время года на улице. Мы всем желаем такой же теплой погоды. Обязательно будет в каждом городе нашего вещания. Вопрос лишь времени. Что касается ближайших минут, здесь нас ждут любимые хиты группы Five Star Family, Зары, Влада Сташевского и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.
1: Реклама. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуй, радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Я с города Волжского. Хочу передать привет дочери Карине Читун и своему зятю Султану Махметову и послушать песню Лолиты. Спасибо, радио «Дача».

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

вспомнили времена проекта «Фабрика звезд» и ее участник Иракли, подаривший нам хиты «Вова Чума», «Лондон, Париж» и вот очередной хит «Капля абсента», появившийся позднее. Много прекрасных песен можно перечислять, которые исполнили участники проекта, а лучше выбрать свой любимый хит и заказать его в рубрике «Удачный момент». Часть из них есть в нашем эфире. В финале часа узнаем ваш выбор, а вот в ближайшее время послушаем хиты Артура Пирожкова, Николая Баскова, Тейси Павали и других любимых артистов радиодачи.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это «Радио Дача».

хочешь танцевать. Желание танцевать — это вполне нормальная реакция. На этот счет даже проводились исследования, которые показывают, что это естественная физиологическая реакция, которая может возникать даже у людей, не получающих удовольствия от самой музыки. Это связано с активацией двигательных областей мозга при прослушивании ритмичных мелодий. А еще танец помогает избавиться от стресса. Ну, есть же такие варианты, как, например, покричать, чтобы отпустило, а тут не нужно даже напрягать свои связки и искать безлюдное место. Достаточно просто незначительных усилий тела. Поэтому вам для спокойствия уже скоро хиты группы Нэнси, Виктории Дайнеко и многие другие в эфире «Радио Дача».

зажглась любовь и в красоте. Ты говорил конгениально и был всегда на высоте.

0: Каждое отношение можно переложить на свой, не похожий на другие, сценарий и снять настоящее кино. Жанры, продолжительность фильма уже зависят от личных историй и конкретных ситуаций. Кому-то драма, другим порой фантастика, ну и мелодрама со счастливым концом также имеет место быть. От кино вернемся к музыке. У нас на очереди песни Наташи Королевой, группы «Нэнси», ну а дальше новый музыкальный час и смена моего коллеги Ивана Никитина. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем приятной доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: «Шаман».
3: Это любовь.
2: Стас Михайлов.
3: Для тебя.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Гришин Сергей. Я хочу передать своей жене большой привет и то, что я ее очень сильно люблю. И хочу поставить для нее песню «Зеленоглазое такси». Спасибо, радио «Дача».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Диана Гурцкая на радио «Дача». Кому завтра рано вставать, те уже давно сказали «да» сновидениям. Всех остальных бодрствующих вполне можно понять. По-моему, рекордно теплая ночь. 15 градусов тепла. Можно посидеть на веранде у дома, прогуляться на улице или просто выйти на балкон и вздохнуть полной грудью, не опасаясь простудиться. Красота же! Всем, кто с нами на душевной волне радио «Дача», говорю добрый вечер. В студии с этого момента Иван Никитин. Говорю приятного отдыха своему коллеге Сергею Черноусову. Продолжим создавать атмосферу музыкой. Впереди хит Димы Билана и послушаем хит Султана Лагучева. Друзья, все лучшее только на радио «Дача». Всем привет! Привет!

Ева Польна на радио «Дача». Каждый меломан, да и просто хороший человек, заслуживает взаимной любви и семейного счастья. И даже если все получается не сразу, уверен, опыт, который мы получаем в жизни, движет нас в правильном направлении. Мы становимся интереснее, мудрее и уже гораздо осознаннее смотрим в эти глаза напротив. Кому-то, чтобы найти любовь, достаточно выйти в магазин за продуктами, а кто-то искал ее дворами темными, ночами долгими, как в известном хите. В любом случае, нас всегда поддерживает хорошая музыка, к ней и перейдем. Скоро на радио «Дача» хит группы «Браво». Далее послушаем Филиппа Киркорова.

0: Лада Дэнс на радио Дача. Когда слышишь легендарный хит, с которым связана целая эпоха истории событий, всегда возникает вопрос, в исполнении какого артиста он звучит лучше, Анны Герман или Лады Дэнс. Предположу, что слушая оригинальную версию, погружаешься в то самое неспешное советское время без интернета. Слушая новую версию, понимаешь, что классика будет жить вечно в исполнении любого артиста. Путешествуем дальше. На очереди хит группы «Блестящие». Дальше Ирина Круг. И, конечно же, друзья, ваша заявка в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама. После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте ВБ-дефис-банк.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений и моя жена Элина. Мы передаем привет всей нашей большой семье. Мы желаем, чтобы у всех было все прекрасно, как и у наших деток. И поставьте, пожалуйста, песню Александра Буйнова «Спасибо, радио «Дача».
3: Который день

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

Авраам Руссо на радиодаче. Ну как он поет, ну не правда ли? Точно не потеряемся, друзья, точно не потеряемся. Если вы искали среди FM-диапазона музыку, которая скрасит ваш вечер, вы ее нашли. Тема любви актуальна в любой из четырех сезонов, а значит, актуальной будет всегда. Исследования нам говорят, что мужчины влюбляются чаще, быстрее признаются в любви и начинают испытывать чувство влюбленности, между прочим, еще до начала официальных отношений, даже на расстоянии. Вот так вот. А женская половина с первого взгляда влюбляется намного реже. Дамы обычно нуждаются в большом количестве информации, и только потом у них возникает интерес к мужчине. Ну что ж, растопим женские сердца музыкой радиодачи. На очереди хит певицы Слава, а далее Анастасия Самбурская. Слушаем.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: говори. Я понял все, прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

Михаил Шуфутинский на радио «Дача». «Последний полет», так называется этот хит. Ну что, а в детстве не хочется говорить правду, правда же? Чтобы избежать наказания особенно. А тебе говорят: не лги, скажи правду. Думаю, подобных смешных и не очень моментов было много у каждого в жизни. Причем смешные они становятся спустя много времени, а иногда и лет. Тогда, когда тебе уже ничего не угрожает, можно смело рассказать, например, родителям и вместе посмеяться. Вернемся к доброй и приятной музыке радиодачи, которая навевает интересные размышления о жизни и любви. Скоро послушаем звездный дуэт Виктора Рыбина и Натальи Синчуковой. Далее Ольга Бузова.

0: Царица Максим на радио «Дача». Не знаю, как предстоящее лето, а эту весну мы еще долго помнить будем. Сколько было простуд, сколько было метелей, ветров, дождей. Но хорошая новость в том, что все это далеко позади. Впереди нас ждет лето, и самое время подумать, как провести этот короткий, но долгожданный сезон. Кстати, и дачный сезон мы тоже любим. Природа, свежий воздух, собственноручно выращенные овощи и фрукты. Ой, в дополнение только музыка «Радио Дача». На очереди зажигательный хит певицы Натали, далее Таисия Повалий. Ну и, конечно же, ваша заявка в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама. Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц для активации кредитной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации и правилах на сайте vb-banc.ru. Реклама ООО ВБ-банк.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Оксана. Я из города Новороссийска. Передаем привет всем нашим друзьям, родным и близким. Ну, а также отдельный привет моим деткам Эрике и Матвею. И специально заказываю для них песню «Бурито» по волнам. Всем хорошего настроения и большое спасибо. Радио «Дача».

Юлия Михальчик на радио «Дача». Вот мы и в новом часе. Ничего не болит, а даже если, то все пройдет. Останется только радость и хороший настрой. Для правильной настройки организма нужны простые вещи, всем известные. Крепкий сон, причем в любое время суток, если не удается ночью. Радующий глаз душу. Радующий глаз и душу завтрак, обед и ужин. Ну и на десерт музыка «Радио Дача». Лично я с удовольствием придерживаюсь такой диеты и чувствую себя великолепно. Зовут меня Иван Никитин. Всем привет. Друзья, итак, музыка и только музыка дальше. Скоро послушаем хит группы А-Студио. Далее певица Полина.

С размышлением о времени на радио «Дача». Время, конечно, неумолимо движется вперед, с этим не поспоришь, процесс бесконечен, но в этом и вкус жизни. Все мы прекрасно знаем, что больше всего мы ценим момент, у которого есть начало и конец. А сказки о вечном отдыхе или даже вечной жизни заканчиваются скукой от того, что некуда спешить, слишком много времени. Да, существуют случаи, когда время хочется поставить на паузу. Например, когда сильно торопишься и не успеваешь, и вот от меня сбежала последняя электричка. Всем желаю успевать всегда и везде, и желательно под музыку «Радио Дача». На очереди хит Татьяны Овсиенко. Далее послушаем Алену Петровскую.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Группа «Фактор 2». Очень зажигательно и очень весело на радио «Дача» прямо сейчас. Собирать первый урожай на дачных участках мы будем месяца через два. Как минимум, ну, разумеется, все зависит от того региона, где вы слушаете радио «Дача». Но когда бы мы не собирали урожай, летом, осенью, свое родное всегда в миллион раз вкуснее, чем на полке в магазине. Правда же? Вот я думаю, еще немного подобных разговоров, и у меня точно разыграется аппетит и захочется раннего завтрака. Друзья, я уверен, что нам с вами все по плечу, но самое главное, прямо сейчас всем, наверное, уже хочется узнать, что же мы послушаем дальше. А совсем скоро у нас, друзья, Андрей Губин и сопрано турецкого. Всем привет!
1: Реклама. Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
6: Просто так.
5: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации и правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алена. Я из Великого Новгорода. Хочу заказать песню для мамы, чай вдвоем и пожелать ей самое главное здоровье. Спасибо.